0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Fiesta deines Lebens. Fiesta Mania. Hier wird gefeiert.